0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Сегодня в Астане пройдет первая сессия Курултая первого созыва. Согласно указу, подписанному главы государства, сессия начнется в 11:00. Среди пропавших в Непале числится наша соотечественница. Об этом накануне сообщил МИД Казахстана. По предварительной информации, она находилась в составе туристической группы, которая пересекла границу из Непала в Китай. На данный момент точное местонахождение казахстанки остается неизвестным. Казахстанские дипломаты продолжают работу с местными госорганами. Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями. Между тем, число жертв наводнения в Непале превысило 460 человек. 800 человек числятся пропавшими без вести в соседнем Тибете. По данным китайских СМИ, погибли как минимум 3 человека, еще более 550 не вышли на связь после наводнения. Значительную часть пропавших составляют туристы. Поисково-спасательные работы продолжаются. К ним привлечены более 13 тысяч человек. Накануне в пострадавшие районы было совершено 69 рейсов. Благодаря им удалось спасти 573 человека. Для пострадавших организовали временные пункты размещения, а раненым оказывают бесплатную медицинскую помощь. В Восточно-Казахстанской области двум полицейским, проявившим героизм и мужество при спасении человеческих жизней, вручили почетные грамоты. Награду удостоены участковый инспектор полиции отдела полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов и криминалист оперативно-криминалистической группы Асет Нагашбаев. 20 августа в поселке Касым-Кайсенов они оказали помощь двум рабочим, потерявшим сознание в канализационном колодце. В Петропавловске пожарные локализовали огонь на территории элеватора и спасли около 400 тонн зерна. Возгорание произошло на улице Универсальной на территории одного из ТОО. Спасателям удалось локализовать и полностью ликвидировать пожар на площади 15 квадратных метров, не допустив при этом распространения огня на хранившееся внутри элеватора зерно. Причину возгорания устанавливают специалисты. Алматинский «Кайрат» накануне встретился в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Встреча прошла в Брюсселе, завершилась победой хозяев со счетом 3-0. Первый матч в Алматы также завершился уверенной победой гостей со счетом 3-0. Теперь «Андерлехт» выступит в общем этапе Лиги Европы, а «Кайрат» сыграет в основном раунде Лиги Конференции. Рыбакина встретится с 17-летней американкой на старте US Open. Накануне в Нью-Йорке прошла жеребьевка открытого чемпионата США по теннису в женском и мужском одиночном разрядах. 4 казахстанских игрока узнали своих соперников по первому кругу. Вторая ракетка мира среди женщин Елена Рыбакина за выход во второй круг американского первенства померится с силами Стея Фродин из США. Другая казахстанка Юлия Путинцева встретится с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии. В мужской сетке наш Александр Бублик сразится с хозяином соревнований Джей Джей Вольфом. Второй номер казахстанской сборной Александр Шевченко попытает свое счастье в поединке с хорватом Дина Прыжмичем. US Open в этом году пройдет с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская Арина Сабаленко. У мужчин титул удерживает испанец Карлос Алькарас. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 462 тенге 30 тиен, евро 536 тенге 27 тиен, российский рубль 5 тенге 45 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане дождь 24 градуса, в Алматы без осадков 32. Петропавловске, Костанае 18, Кокшетау 21, в Актобе, Уральске 24, Павлодаре, Жезказгане 26, в Усть-Каменогорске, Актау, Караганде, Атырау, Семей 28, в Конаеве, Талдыкургане, Таразе 33, в Казларде, Шымкенте и в Туркестане 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

0: Ел Астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. Он поздравил собравшихся с этим событием и отметил, что оно имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Курултай официально приступает к своей работе. Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства, сказал глава государства. По его словам, Курултай кардинально модернизирует систему власти и продает мощный импульс работе всего государственного аппарата, повышая качество национального законодательства. Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны, отметил президент. Выступая на открытии первой сессии Курултая, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах современной геополитики. По словам главы государства, происходящие в мире беспрецедентные события носят несистемный, хаотичный и труднопредсказуемый характер.
5: Государства, особенно крупные страны, по сути, перестали доверять друг другу, что пагубно отразилось и на деятельности организации Объединенных Наций и ее институтов. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и безопасности. На этом неблагополучном фоне на первый план стали выходить региональные международные организации, их роль ощутимо возросла. Более заметными на мировой арене стали государства, которых принято называть средними державами. К этой категории стран отнесен и Казахстан.
4: На открытии первой сессии Курултая Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Айбека Дадибая на пост председателя Курултая. Как отметил президент, Айбек Дадибая долгое время проработал в системе государственного управления и обладает большим опытом, а также на деле доказал, что является образованным, патриотичным и ответственным гражданином. «Поэтому я считаю его достойным этой должности», — сказал президент. Он обратился к депутатам поддержать кандидатуру Айбека Дадибая. Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в достаточно сжатые сроки в стране произойдет обновление практически всех ключевых институтов власти, что придаст мощный импульс нашим дальнейшим реформам.
5: Уже во второй половине сентября будет сформирован Казахстан Халык Кеңесі. Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политическое многообразие нашей страны. По сути дела, это уникальный орган. Это также и прежде всего конституционный орган, наделен правом законодательной инициативы. Впервые в нашей стране, в истории нашей страны, создается такой уникальный орган, конституционный по своей сути, который наделен правом законодательной инициативы.
4: Перед открытием сессии глава государства подписал указ о правительстве Казахстана. Согласно этому указу, правительство ушло в отставку. Текст документа опубликовали на сайте Акорды. В связи со сложением полномочий правительства перед вновь избранным Курултаем, кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Продолжим о поисках еще одной казахстанки в Непале, сообщили в МИД. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. По предварительной информации, женщины могли находиться в зоне наводнения. Как сообщалось ранее, одна из них в составе туристической группы пересекла границу между двумя странами. Напомним, масштабное наводнение произошло 26 августа на границе Непала и Тибета. В результате катастрофы погибли сотни людей, еще сотни числятся пропавшими без вести. Звезды футбола приедут в Казахстан. Все 36 клубов, прошедшие в общий этап Лиги конференции, успешно преодолели квалификационный этап. Среди них 24 победителя плей-офф и 12 команд, перешедших из Лиги Европы УЕФА. В основной стадии турнира этого сезона будут представлены 30 национальных ассоциаций, в числе участников алматинский «Кайрат», который прошел в общий этап после вылета из Лиги Европы. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 462 тенге 67 тен, евро 539 тенге 12 тен, российский рубль 5 тенге 38 тенов. А теперь погода на завтра. 29 августа. По данным Казгидромета, станет дождь. Ночью 9, днем 20 градусов. Алматы без осадков. Ночью 18, днем 33. Петропавловске 11, Костанае, Кокшетау 16, в Актобе, Уральске 19, Павлодаре 21, Караганде 23, в Актау, Атырау 26, в Жезказгане, Усть-Каменогорске 28, в Семее 30, в Кызылорде, Таразе 33, в Конаеве, Шымкенте, Талдыкургане 35, в Туркестане 37 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радио Лара.
6: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
1: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Рассмотреть в приоритетном порядке запрет регистрации детей младше 16 лет в соцсетях призвал президент. Сегодня прошла первая сессия Курултая первого созыва. Правительство выступило с этой инициативой на законодательном уровне. Касым Жомарт Токаев поддерживает эту инициативу. Наряду с этим президент считает важным ускорить рассмотрение законопроектов по технологической устойчивости энергетической отрасли и развитию альтернативных источников энергии. По его мнению, особое внимание следует уделить и законам, регулирующим деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Как сказал он, в Курултае для защиты прав и законных интересов казахстанцев в информационном пространстве необходимо принять дополнительные меры. Но все же, по словам президента, самого пристального внимания требует разработка закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями. Важно создать эффективную систему адресной помощи. Кроме того, как рассказал Токаев, он внесет на рассмотрение депутатов Курултая кандидатуры вице-президента и премьер-министра. Затем будут назначены члены правительства и назначения на новую должность зампредседателя Совбеза. После глава государства обнародует ежегодное послание народа Казахстана, а уже во второй половине сентября сформирует Казахстан Халык Кеңесі.
4: Мы, депутаты, в ходе предвыборной кампании много ездили по стране и смогли убедиться в том, что Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Но большая стройка требует немалых инвестиций, в том числе государственных. Планируется направить средства, в том числе из Национального фонда, на финансирование стратегически важных проектов с долгосрочным социально-экономическим эффектом. Ни о каком бесцельном расходовании данных средств не может быть и речи. Такие дома мысли распространяют несведущие и недобросовестные люди. Эффективность любого фонда, тем более национального фонда, определяется прежде всего его способностью достигать впечатляющих достижений, конкретных результатов в интересах будущих поколений. Национальный фонд уже служит детям, им переводятся крупные средства.
1: Золото и 5 бронзовых медалей взяла сборная Казахстана по вольной борьбе на турнире в Ереване. Победителем весовой категории до 79 килограммов стал Ерхан Абиль. В бронзу завоевали Еляман Амангильде, Мерей Базарбаев, Макжан Жанарбай, Нурдаулет Бекенов и Алимжан Салимжан. Крупный степной пожар в максимально короткие сроки потушили в Акмолинской области, в Торгайском сельском округе. Загорелись сухая трава и лесные околки. Ликвидировали огонь порядка 250 человек и 40 единиц техники. В том числе два вертолета. На тушение пожара ушло 18 часов. Площадь возгорания составила 3000 гектаров. Новый туристический сервис запускает в Буравае. Проект «Панаса и Хат» предлагает перемещаться по воде между популярными туристическими локациями курорта. На первом этапе запускается пилотный маршрут «Айнаколь-Боликтау». Используют только электрические суда, что экологичнее. Также в будущем туристы смогут не зависеть от личного автотранспорта внутри рекреационной зоны. В планах организаторов создать полноценный кольцевой водный маршрут «Айнаколь-Визит-центр», «Аютас-Боликтау», «Пещера Кенесары» и обратно на озеро «Айнаколь». Гости смогут выходить на станциях, посещать туристические объекты и продолжать путешествие по озеру на следующем судне. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 462 тенге 67 тин, евро 539.12, российский рубль 5 тенге 38 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 9, днем 20 градусов, в Алматы без осадков, ночью 18, днем 33. В Петропавловске 11, в Кустанае, Кокшетау 16, в Актюбе, Уральске 19, в Павлодаре 21, в Караганде 23, в Актау, Атырау 26, в Жезказгане, в Каменногорске 28, в Семи 30, в Кызылорде, Таразе 33, в Конаеве, Шымкенте, Талдыкоргане 35, а в Туркестане 37 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. за Казахстан, светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
6: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Қазақ радиосы. Шаттықтың шамшырағы. Көңілдің ән шуағы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Айбек Дадиба избран председателем Курултая. Депутаты поддержали кандидатуру, предложенную президентом. Также Нурлан Бекназаров стал вице-спикером Курултая. Дания Еспаева стала вторым вице-спикером. Третьим вице-спикером Курултая стала Динара Закиева. В новом однопалатном парламенте создано 8 постоянных комитетов. Это комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам, комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, комитет по международным делам, обороне и безопасности, комитет по региональному инфраструктурному развитию, комитет по социально-культурному развитию, комитет по финансам и бюджету, комитет по цифровизации, инновациям и науке, а также комитет по экономической политике, промышленности и энергетике. Средний возраст депутатов снизился и теперь составляет 45 лет. Об этом сказал первый замруководитель администрации президента Ерлан Карин в Телеграм. В 2 раза увеличилась представленность женщин, в 3 раза выросла доля молодежи. Как отметил Карин, конституционная реформа и выборы в Курултай способствовали приходу в большую политику новых лиц и нового поколения общественных деятелей. Напомню, сегодня по указу президента правительство ушло в отставку. Кабинет министров будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. На первой сессии Курултая первого созыва выступил глава государства.
5: Казахстан прочно встал на путь реформ и превратился в территорию реальных перемен. Чтобы сохранить высокий темп преобразований и закрепить достигнутый результат, нам следует изменить подходы и взгляды на ключевые аспекты исторического развития нации. Наше общество должно опираться на реальность вместо мифов, уповать на прогресс, развивать науку, а не ностальгировать по архаике, ценить деловитость, а не краснобайство, отстаивать правду и давать отпор кривде.
4: Самолет «Флайер Стан» загорелся в аэропорту Алматы. Сотрудник «Эйр Астаны» получил травмы. Ему оказана медицинская помощь, после чего его отпустили из больницы. ЧП произошло во время плановых технических работ на воздушном судне. Сейчас самолет временно вывели из эксплуатации. Проводится оценка степени повреждений и необходимых ремонтных работ. О проблемах при въезде в Малайзию и риске депортации предупредили казахстанцев. Как сообщил официальный представитель МИДа, в последнее время участились случаи отказа нашим соотечественникам во въезде в эту страну из-за несоблюдения безвизового режима. Как уточнил Жанболат Усенов, решение о допуске принимается миграционными органами Малайзии непосредственно во время прохождения паспортного контроля. При попытке совершения визарана гражданин может быть задержан и водворен в миграционные центры содержания иностранцев в аэропорту с последующей депортацией. Поэтому МИД призывает казахстанцев соблюдать сроки и условия безвизового пребывания в Малайзии. Обязательную биометрию для пользователей смартфонов хотят ввести в Казахстане. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития разработало поправки к правилам регистрации сотовых телефонов. Сведения об устройствах будут проверяться по международной базе IMEI и государственным информсистемам. Также предусматривается отслеживание жизненного цикла телефона от его производства или ввоза в Казахстан до регистрации, смены владельца, ремонта, а также прекращение использования или блокировки. Сейчас документ опубликован для публичного обсуждения на портале «Открытый НПА». По мнению разработчиков проекта, новые правила повысят прозрачность оборота мобильных устройств, защитят права их владельцев и снизят риски использования подмененных, клонированных, похищенных или незаконно ввезенных телефонов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 464 тенге 77 тиин, евро 539,12 и российский рубль 5 тенге 38 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 9, днем 20 градусов, Алматы без осадков, ночью 18, днем 33. В Петропавловске 11, в Кустанае, Кокшетау 16, в Актюбе, Уральске 19, в Павлодаре 21, в Караганде 23, в Актау, Атырау 26, в Жезказгане, Усть-Каменогорске 28, в Семее 30, в Кызылорде, Таразе 33, в Кунаеве, Шымкенте, Талдыкургане 35, а в Туркестане 37 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
6: и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: кезі. Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории области Улутау проложены магистральные нефтепроводы «Кумколь-Харапоин», «Павлодар-Шымкент», кабельные линии связи «ВОЛС», которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05.101.2013 магистральные трубопроводы

до 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастранс Ойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе. По этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ. Планировка грунта без согласования с АО «Кастранс Ойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Жезказганское нефтепроводное управление, город Жезказган, район старого аэропорта. Телефон 87172-55-52-55, 87102-770-255, 87102-770-241.

0: Киль қаласында өткен турнирде Қазақстан құрамасы жалпы есепте 10 медаль жеңіп алып, тарихи жетістікке жетті. Сонымен қатар аралас командалық жарыста ел құрамасы алғаш рет әлем чемпионы атанды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ақерке Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: Студия Савлила Ик, здравствуйте. Выборы депутатов Курултая в Атырауской области прошли в штатном режиме. В регионе в этот день работали 278 избирательных участков. В списке избирателей были включены свыше 428 тысяч жителей. Явка на выборы в однопалатный парламент в регионе превысила 70%. Рабочий объезд совершил глава Атырауской области Булат Акчулаков, проверил в Атырау ход строительства социальных объектов, ремонта дорог и модернизации инфраструктуры. Так, одно из его внимания стал капремонт канализационных сетей. Проект реализуется в 3 этапа. 7 километров восстанавливают методом санации. Еще на 4 километрах идет замена труб. После водообновленной системы ее пропускная способность вырастет более чем наполовину и существенно повысит надежность. Следующим объектом стала автодорога от улицы Жастар до села Ерхан-Хала. Здесь расширяют полосы. Булат Акчулаков ознакомился также со строительством школы в селе Тасхала и детсада в микрорайоне Орлел. Он поручил обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности. Реконструкция дороги Атырау-Индер тоже остается на личном контроле акима. Глава области дал задание рассмотреть привлечение дополнительных субподрядных организаций, чтобы ускорить проект. 8 новых школ примут учеников 1 сентября в Атырауской области. Учебные заведения появились в селах Курмагазы, Аколь, Дамба, Жамансор, в городах Кульсары и Атырау. Кроме того, в регионе продолжают строить еще 5 объектов образования. Завершить их планируется к концу лета следующего года. А в Жилойском районе для детей скоро полностью возведут детсад. Это будет 2-этажное здание, где можно открыть 13 групп. Сад рассчитан на 280 детей. 5 железнодорожных вокзалов обновили в Атырауской области. Это станция Кистау, Исатай, Макат, Дасор и Ганюшкина. Вокзалы обеспечены комфортными условиями, предусмотрены пандусы, комнаты матери и ребенка, а также зоны отдыха для пассажиров с инвалидностью. Строительство железнодорожного вокзала в Жилюйском районе близится к завершению. На объекте идут последние отделочные работы и благоустройство территории. Модернизацию ЖД вокзалов в регионе проводят с осени прошлого года в рамках совместной работы Казахстан-Теміржолы и Акимата по поручению президента. Всего в Атырауской области модернизируется 9 железнодорожных вокзалов. Атырауская дзюдоистка Жумажан Инжу взяла серебро на чемпионате мира среди юниоров. Первенство прошло в Эквадоре. Сборная Казахстана добилась исторического успеха, завоевав 10 медалей. Кроме того, в смешанных командных соревнованиях команда впервые стала чемпионом мира. С триумфальным выступлением дзюдоистов поздравил президент. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Алтын үн жариясы. Казах радиосы. Казах радиосында